скоро ця увидиме. Кроки стихну, світять гасне. Серцем тя видим ясне. Кráčať по зелених лúkach. Žiadna bolest, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.